Как она возникает, развивается, почему исчезает и что делать, чтобы сохранить ее надолго. Любовь – одна из самых обсуждаемых и исследуемых тем в истории человечества. Они пишут стихи, снимают фильмы, сочиняют музыку. От любви рождаются семьи, вдохновение, великие подвиги и глубокие трагедии. Но, несмотря на то, что чувство нам знакомо, далеко не всегда мы можем объяснить, что такое любовь, почему мы влюбляемся, как распознать настоящие чувства и можно ли сохранить любовь на всю жизнь.

своей знаменитой книге «Искусство любить» немецкий философ и психолог Эрих Фромм утверждал, что любовь – это не случайность, а навык. По Фромму настоящая любовь – это активная забота, уважение, ответственность и знание другого человека. Это способность отдавать, а не просто получать. Согласно его триангулярной модели, любовь состоит из трех элементов. Страсть – это физическое влечение, интимность – это душевная близость, доверие и обязательство – это решение сохранить отношения, несмотря на трудности. Идеально полноценная любовь включает в себя все три компонента. Интерес к этим вопросам не угасает. С развитием психологии и нейронауки появляются новые ответы, но и они не лишают любовь ее тайны. Давайте разберем, что такое любовь простыми словами, с точки зрения психологии, биохимии и жизненного опыта.

Что такое любовь простыми словами? Любовь – это сложное, но при этом знакомое нам чувство глубокой привязанности, тепла и эмоциональной близости к другому человеку. Это то, что делает нас счастливыми, уязвимыми, вдохновленными и живыми. Простыми словами, любовь – это когда ты хочешь, чтобы другому было хорошо. Суть любви может проявляться как желание заботиться, поддерживать, радоваться успехам другого, принимать его без условий. Это не только эмоция, но и действие. Любовь видна в поступках, а не только в словах. Влюбляемся мы все легко. Небольшое предпочтение вполне естественно, однако лишь немногим из нас хватает духу поистине любить без поощрения. Так писал Джейн Остин в своем знаменитом романе «Гордость и предубеждение». Эти слова заставляют задуматься, что управляет нашими поступками и мыслями, когда мы встречаем того самого человека. В мире отношений между мужчиной и женщиной часто путают эти два чувства. Одно, подобно яркой вспышке фейерверка, ослепляет, захватывает дух, но длится лишь мгновение. Другое напоминает теплое пламя свечи. Горит ровно, спокойно, освещая все грани человека. Отличие любви от влюбленности важно знать каждому, кто хочет понять себя и не ошибиться в выборе. Ведь разница между любовью и влюбленностью – это не только эмоции, но и фундамент, на котором строится настоящее счастье. Влюбленность – это внезапное наступление временного помешательства. Так писал французский писатель Стендаль. Влюбленность – это сильное эмоциональное и романтическое увлечение другим человеком, которое часто сопровождается эйфорией. Оно переворачивает жизнь, заставляет смотреть на мир новыми глазами и думать о другом с утра до вечера. Интересно, что на уровне физиологии это чувство вызывает настоящий взрыв гормонов. В этот момент мозг вырабатывает дофамин и окситоцин – это гормоны счастья. Появляется чувство окрыленности. Мир видится в более положительных красках, объект симпатии кажется самым привлекательным и идеальным. Может даже возникнуть привязанность. Отличается тем, что возникает быстро, иногда даже с первого взгляда, и развивается стремительно. Обычно это состояние длится от нескольких месяцев до полутора лет. На этом этапе кажется, что никто и ничто не может быть важнее объекта влечения. Человек идеализирует партнера, не замечая недостатков, и живет в мире романтических иллюзий. Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не бывает. Второй – так, будто все на свете является чудом. Без любви жить легче, но без нее нет смысла. Это слова Льва Толстого.

Так, пусть не в том, не в так. Твои чувства не пустяк. Пусть иссякнет воля к жизни. Но любовь к тебе никак. Я жил как раб, и это факт. Тонул в веселье, кабаках, преследуя выгоду. Ища себя в чужих глазах, это не все поймут. Я засыпал с молитвой на устах. И вот в один прекрасный день передо мной явилась ты, как мимолетное видение гений чистой красоты.

Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая. Обладает раем, а хочет неба. О, любящие, все это есть в вашей любви. Сумейте только найти. Дарик.

0: Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка. И помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?
1: Искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго. И недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь себя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.

0: فرهنگ شماره کتاب‌های خوانده شده نیست، شماره کتاب‌های حفظ شده است. از هر کتاب، از هر جا، کم کم و هر روز، هر صبح در صبحانه.
1: امروز جمعه 10 یولی سال 2026 در همین وقت و ساعت چون همیشگی طبق وعده که با شما داریم مهمانی خاندان شما هستیم و برنامه صبحانه صبح بخیر رو از خواب برمیخیزیم گوش میکنیم برنامه صبحانه رو و طبی خود بالیده میکنیم یک جهان معلومات های نو میگیریم و اطمینان دارم که براتون منفعت بخش است مفید است و برنامه امروز با اشتراک که شما با همدیگر بودن با تومیریس بودن بسیار فکر میکنم جلوی پشت سر بشود بار دیگر صبح بخیر سلام علیکم
2: Доброе утро, друзья! Доброе утро, Таджикистан! Сегодня пятница, 10 июля 2026 года. Итак, друзья, просыпаемся. Это новая страница нашей жизни. И только нам решать, какими словами она будет написана. Благодарностью, надеждой, добрыми делами или долгожданными мечтами. Итак, в эфире программа Субхона. Голос вашего эфира сегодня я, Томирис Небизот, и мой коллега Навруз Файзалиев. Вы на волне радио Фарханг 106.5 FM. Начинаем.
1: Хуб, ман бовар дорам, ки шумо бо мо ҳастед. Ман бовар дорам, ки аз худи ҳоло аллакай моро гӯш мекунед ва мо кӯшиш мекунем, ки ҳам сурудҳои бисёр ҷолиб пешниҳод шавад, ҳам дар саҳифаҳое, ки дорем маълумотҳои бисёр шавқовар, мавзӯҳои бисёр муҳим, саволҳои бисёр ҷолибро баротон омода кунем, пешниҳод кунем. Ин мақсади мо аст, ки таби шумо болида бошад. Мақсади мо аст, ки шумо вақте аз хона берун мешавед, то ба кор меравед, бояд як рӯҳи болида дошта бошед ва ҳамун корро бо як энергияи нав, бо як қувваи нав, бо як рӯҳбаландӣ ба қалби шурӯъ кунед. хаста набошед бори дигар соат 7:00 ду дақиқа як суруд баротон пешниҳод мекунем баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиб идома хоҳем дод ман бовар дорам ки шумо бо мо ҳастед ва дар идома моро ҳамроҳӣ мекунем марҳамат суруда мешунавем рафтаем

0: داره.
1: همین سرود بعد از چند لحظه من برای شما پیشنهاد میکنم. خب به دیگر معلومات رو نظر میکنیم. گیمناست بوزی مجارستانی قهرمان بازی های المپی در سال 1956 اولگا تاس و جک چارلتون فوتبال باز و مربی انگلیس غالب جام جهان در سال 1966 این دو نفری که من عنوان کردم این دو نفر همین سنه سال 2020 درگذشتند. خب سالی 2024 جو انگل کیهونوورد امریکایی ناسا خب درگذشته است. خریگراف یعنی رقصی فرانسوی نیخترش رالان پیتی همین سنه سالی 2011 درگذشته است. سالی 2015 عمر شریف هنرپیشه مصری برنده دوکراته جایزه گلوبوس تیلوی درگذشته است. خب خلاصه اینها بودن چند معلوماتی که من در دست داشتم و از همین گونه معلومات ها باز تامیریس با فکرم چند معلومات دیگر در دست دارد که برای شما پیشنهاد میکند. تا این زمان من یک سرود آمودم میکنم و مرمت.
2: Благодарю Навруз. Итак, друзья, сегодняшний день – это не просто дата в календаре. За 10 июля стоят события, открытия и судьбы, дни рождения, о которых стоит вспомнить. Итак, 10 июля 1856 года родился Никола Тесла, сербско-американский физик, изобретатель в области электро- и радиотехники. В 1816 году в эту же дату родился граф Дмитрий Милютин, это русский военный, историк, теоретик и реформатор, военный министр с 1861 года по 1881 год. В 1905 году родился Лев Кассиль, это советский писатель. В 1920 году родился Оуэн Чемберлен, это американский физик, один из создателей атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии. В эту же дату, в 1765 году, родился Петр Багратион, это выдающийся русский полководец, генерал, внимание, ученик Александра Суворова. Кстати, в честь Петра Багратиона названа станция метро в Москве на Филевской линии. Кстати, друзья, там жила долго. В 1902 году родился Сергей Лемешев, это знаменитый советский оперный певец и педагог. Также в 1952 году родилась Татьяна Веденева, советская и российская актриса и телеведущая. А также в эту дату, в 1972 году, родилась София Вергара. Это известная колумбийская американская актриса и модель. А также всеми известная Джессика Симпсон родилась 10 июля 1980 года, американская певица и ведущая. А также в эту дату умерли в 1884 году Пол Чарльз Мёрфи, это американский шахматный гений. Кстати, друзья, вот я рекомендую прочитать про данного человека. Вы откроете для себя очень много интересного, потому как это действительно гений. Я не знаю, на самом деле в истории человечества очень мало таких выдающихся людей. Итак, 10 июля 1920 года покинул нас Джон Фишер, английский адмирал, барон, первый морской лорд. Навруз?
1: خب ولی این بود چند معلومات بسیار مهم که تومیریس برای شما پیشنهاد کرد و این لحظه من یک نمیدونم یک چرا جستجو دارم اما اونا پیدا نکردم. ولی به هر حال بیاید من سرودی درخواستیه که وعده کردیم اون سرود میشنویم و باقی دومای معلومات رو براتون پیشنهاد میکنیم. این همی سرود است.
3: گل دو نام و گل نداره
1: الان همراهش زنزمه کنم کم کم رفتیم.

0: В эту же дату в 1847 году в Соединенные Штаты Америки прибыли 35 первых китайских эмигрантов. А также в 1925 году учреждено телеграфное агентство Советского Союза ТАСС. Ныне он именуется как ИТАР-ТАСС. А в 2011 году на Волге затонул теплоход «Булгария». Погибли 122 человека, спасено 79 из них. Также, друзья, сегодня праздник, посвященный выдающемуся физику, отмечают его 10 июля, в день его рождения. Зовут его Никола Тесла, родился в 1856 году в деревне Смелян, это в Хорватии, во время грозы. И смотрите, друзья, как символично, не так ли? По легенде, гром был услышан сразу после его появления. А также в мире сегодня празднуются национальные даты. В Мавритании сегодня день армии, Монголия отмечает день государственного флага, на Багамских островах сегодня день независимости, а в Японии день НАТО. Это день ферментированного соевого баба. Да, друзья, Навруз.
1: خب بله من فکر میکنم که این معلومات ها بسیار مهم بودن برای شما و چند معلومات ها بسیار که به شما لازم بود شما شنیدین و واقعا هم در صبح شنیدن خبر اطلاع معلومات رویداد واقعه های تاریخی نه تنها مهم است بلکه ضرور است برای هر یک ما شما و فکر میکنم که ما باید از تاریخ هم کم کم واقف باشیم یک سرود میشنویم در انجام صحیفه گذشته ها در امروز و بعد تر برمیگردیم صحبت رو در صحیفه دیگر ادامه خواهیم داد رفتیم

0: идома дорад барномаи мо. хаста набошед. ва ин суруд барои ҳамаи ҳаму духтарони тоҷик буд ва ман фикр мекунам ки барои шумо ин суруд бисёр ҷолиб буд. хуб, мегузарем ба қисмати сайфаи саволи рӯз ва дар ҳамин лаҳзао як саволи бисёр ҷолиб омода кардем барои шумо лаҳза пешниҳод мекунем ва фикр мекунам ки саволам бисёр саволи шавқвар аст барои шумо. инҷо ман боз чанд маълумоти дигарам дорам ки бадтар вақте ки шумо ҷавоби дурустро пайдо мекунем бадтар ман ин маълумотҳоро пешниҳод мекунам. таваҷҷӯҳ ба савол. 10 июли соли 1878 дар Англия як рӯйдоди ҷолибе дар таърихи футбол рӯй дод. яъне бори аввал дар майдони футбол довар аз хуштаг истифода бурд ки то соли 1878 истифодаи он маъмул набуд. пеш аз хуштаг то соли 1878 доварон аз чӣ истифода мебурданд, яъне аз кадом усул кор мегирифтанд дар майдони футбол? 227-95-94 аз рақами эфири мо ва ҳамин аз саволе ки ман омода кардам ва баротон пешниҳод кардам. ва як бори дигар ман саволро баротон пешниҳод мекунам. таваҷҷӯҳ ба савол. 10 июли соли 1878 дар Англия як рӯйдоди бисёр ҷолиб дар таърихи футбол рӯй дод. яъне бори аввал дар майдони футбол довар аз хуштаг истифода бурд ки то соли 1878 истифодаи он маъмул набуд. пеш аз хуштаг то соли 1878 доварон аз чӣ истифода мебурданд, яъне аз кадом усул ба қавле кор мегирифтанд? 227-95-94 аз рақами мо. хуб, Марват Томирис.
1: благодарю, Навруз. Итак, друзья, вопрос сегодняшнего эфира к вам. Итак, 10 июля 1878 года в Англии произошло событие, которое навсегда изменило мир футбола. Именно в этот день футбольный арбитр впервые использовал свисток во время матча. До этого судьи останавливали игру. Вопрос к вам. Вопрос на засыпку. Вопрос к вам. Каким образом до появления свистка судьи останавливали игру? Я думаю, что среди наших уважаемых и любимых слушателей очень много любителей и практикующих, возможно, игроков футбола, профессиональных. И я думаю, что для вас это не будет таким сложным ответом. Номер нашего эфира 227-95-94. Итак, вы знаете, друзья, любопытно, что в те времена судьями нередко становились не профессионалы, а преданные любители футбола, на минуточку. То есть, насколько мы с вами знаем, сейчас, чтобы стать элементарно судьей какого-то обычного ранга в футболе, нужно пройти кучу подготовок, различных повышений квалификации. А в те времена судьями становились не профессионалы, а преданные любители футбола. И в принципе, считалось, что человек, искренне любящий игру, сможет судить матч, на минуточку, честнее и справедливее, чем тот, кто делает это за деньги. Интересно, правда? И, кстати, среди футбольных арбитров того времени был и знаменитый английский писатель Артур Конан Дойл, автор произведений о Шерлоке Холмсе. Итак, повторю вопрос. 10 июля 1878 года в Англии произошло событие, которое навсегда изменило футбол. Так, у нас звонок.
0: Ман чан азаро сигнал надорам, чи гап шуд, аммо ман набудам дар дохили студия, дар берун будам. Фикр мекунам, Томирис чан шунавонда қабул карди. Салом алейкум.
2: Салом алейкум.
0: Алейкум салом, номи шумо чи аст?
2: Баҳром аст.
0: Баҳром?
2: Бале.
0: Баҳром зинда бошед. Баҳром, шумо бори аввал занг мезанед, не?
2: Не,
0: бори чандон зинда бошед. Хуб, Баҳром, ман фикр мекунам, ки шумо ҷавоби дурустро ин ҳамин ҳоли пайдо кардед, барои мо пешниҳод мекунед. Хуб.
2: Ман фикр мекунам, ки то ба вуҷуд омадани масалан свистоко, онҳо судё аз бо овозҳо истифода мебурданд, бо овозу бо жест мимика.
0: Бо мимика истифода мебурданд?
2: Бале.
0: Хуб, иваз намекунед ҷавобтонам?
2: Не.
0: Аз мимика?
2: Овоз, ҳам овоз, ҳам мимика. Овозам якҷо истифода мебурданд.
0: Хуб, Баҳром, шумо чӣ кор мекардед? Тоҷир будед, не? ихтисосан чи буд Баҳром? Баҳром, алло.
2: Соҳибкор.
0: Соҳибкор, бале. Хуб, Баҳром, ба хотири соҳибкорӣ не, ба хотири ҷавоби дуруст ҳатто ман шуморо ғолиб эълон мекунам. Ҷавобатон комилан дуруст аст, воқеан. охирам ҷавоби дуруст ҳамин буд. Яъне то он замон, то пеш аз соли 1878 доварон қаблан фарёд мезаданд, дод мезаданд, бо овоз идора мекарданд, яъне бозии футболро ва ин таҷҳизот соли 1878 ба қавли пешниҳоди яъне пешниҳод шуд то ин ки дар бозии футбол ҳамин чиз истифода шавад. Зинда бошед Баҳром Марамат, чӣ дархост доред, чӣ мехоҳед бишнавед шумо ин лаҳза? تمام زنده باشین حتما یک سرود از جنوب بیگ براتون پیشن میگم. خب خسته نباشید شما هم تشکر برای شما و من چند معلومات دیگر دارم که این معلومات رو هم میخوام براتون پیشنهاد شود. یعنی در اون وقت доварӣ ро асосан ба ҳаваскорони соҳа дар то соли 1878 довариро дар майдони футбол асосан ба ҳаваскорони соҳа, яъне нафароне месупориданд ки футболро дӯст медоштанд ва барои доварӣ музд намегирифтанд, яъне маблағ намегирифтанд. бовар доштанд ки дӯстдорони самимии футбол нисбат ба доварии касбӣ, яъне корро беҳтар анҷом медиҳанд. аз ҷумла нависандаи шинохта Артур Конан Дойл як замон инам довари футбол будааст. агар шумо мешиносед хуб ҳамин нависандаро, ин як замон довари футбол будааст. хуб ба соли 1878 довари футбол дар Англия, яъне бори аввал ҳангоми бозӣ штагро истифода бурдааст ва хулоса фикр мекунам ки як маълумоти бисёр ҷолиби дигарам буд барои шумо. мо расидем ба қисмати анҷоми саҳифаи саволи рӯз. суруд мешунавем. инҷо суруд дархост кардам. сурудам мешунавем ва ба тарак бармегардем. аммо инҷо ман чӣ суруд пешниҳод мекунам? аз ҷонибек Муродов гуфтан, оле ман як суруд аз ҷонибек Муродов пайдо мекунам.
1: Благодарю, Навруз. Напомню, мы находимся на волне радио Фарханг 106.5 FM, друзья. Поделюсь с вами одной датой. Сегодня в Таиланде отмечается День Дхармы. Это в Таиланде в день полнолуния месяца Асадха. Обычно в июле отмечают важный буддийский праздник Асаха Пуджу, он же День Дхармы. Он посвящен памятному событию. 2500 лет назад Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, где раскрыл четыре благородные истины, основу буддийского учения и привел в движение колесо Дхармы, учение о пути к просветлению. Кстати, друзья, вот у многих буддистов, если вы обратили внимание, есть татуировка вот именно с колесом Дхармы. На следующий день после праздника начинается васа. Это трехмесячный период буддийского поста, когда монахи остаются в монастырях для интенсивной практики, а миряне остаются спокойными и стараются вести более благочестивую жизнь. А также сегодня в Индии празднуется День почитания духовного учителя. В этот день отмечают рождение мудреца Вьясы, который разделил Веды на четыре части и составил Махабхарату. Смысл праздника – выражение благодарности наставникам, рассеивающим невежество. И эта информация на ближайший час. Навруз.
0: хуб инак қисмати шунидани суруд фаро расида ва мо як суруд ин лаҳза якҷоя мешунавем ва баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. бовар дорам ки ин суруд барои шумо бисёр ҷолиб хоҳад буд. рафтем.

0: хуб хаста набошед дӯстон, мо идома медиҳем барномаро дар саҳифаи навбатӣ, ки ном дорад синамо дар радио. акнун мо инҷо як барои шумо як филмеро интихоб кардем, ки бисёр ҷолиб аст, бисёр ҷолиб аст ва ман умед дорам, ки оле шумо дарҳол ҷавоба пайдо мекунед. инҷо фақат ман бояд намедонам, оле ман ҳамо филма пайдо бикунам, куҷо шуд, бояд филма пайдо кунам. хуб то он замон то мерис шумо шояд намедонам ягон чӣ гуфтане ҳастем ба шунавандо.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, поделюсь с вами информацией. Сегодня празднуется... Так, минуточку, прошу прощения. Итак, друзья, сегодня празднуется в Соединенных Штатах Америки празднование студийного альбома The Beatles A Hard Day's Night. Кстати, друзья, первый полностью авторский LP Джона Леннона и Пола Маккартни за главный сингл занял первые строчки в чартах Великобритании и США. А также в 2001 году Московская городская дума приняла один из первых в России региональных законов, направленных на защиту ночного покоя жителей. Этот нормативный известный акт, закон о тишине, установил запрет на шум в столице с 23.00 до 7 утра. Навруз.
0: Хуб, мо инҷо филма пайдо кардем барои шумо. Як трейлер пешниҳод мешавад, порчаи аз як филми бисёр шинохта. Ман умуман мехоҳам дар бораи ин филм маълумот надиҳам, зеро шумо ин чиза бояд донед. Биёед мешунавем ва баъдан зангҳои шуморо қабул мекунем. Марҳамат.
2: Были страшенный огр и полоумный осел. Как-то раз они вместе отправились в волшебное 4-9 царство.
3: Ложечки дождались! Вот оно, наконец! Это значит, типа, мне нужен полный апгрейд. Банки закатать, холку раскатать, да и круг подтянуть, чтобы все кубики были видны.
4: Нет, ничего такого.
3: Ты хочешь сказать, что Шрек и осел, как старые деньги?
4: Нет, не вздумай!
3: Герои-напарники!
4: Это совсем не то!
3: Завоевываю
4: осел!
3: Большой город! Так что?
5: Снеговикам есть интерес?
6: Штемпешек!
4: Ты просто не можешь не быть собой!
3: Тебе ли не знать, что нет? Бебиком!
0: хуб хулоса ҳамин аст. ман фикр мекунам Томирис алакай пайдо кард аз замон аввалин лаҳзае ки мо бале ин порчаи филма мондем. марҳамат 227-95-94 рақами эфири мо аст ва шумо бигӯед ки ин кадом филм аст, филми ҳунарӣ аст ё филми тасвирӣ аст. хулоса мо дар бораи кадом филм суҳбат дорем. 227-95-94 як порчаи кӯтоҳи дигар аст, бидинашам баротон пешта мекунем ва баъдан чанд маълумота мешунавем. рафтем.
5: Снеговикам есть интерес?
6: Штемпешек!
4: Ты просто не можешь не быть собой!
3: Тебе ли не знать, что нет?
7: Baby, come back! Any kind of fool could see There was something in everything about you Roxanne!
4: I saw!
0: Хуба! яке аз филмҳои бисёр ҷолиб аст, ки мо интихоб кардем барои шумо пешниҳод кардем дар саҳифаи синамо дар радио. марҳамат, ман як маълумоти бисёр кӯтоҳ баротон пешниҳод мекунам. ин филм истеҳсоли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст. коргардонҳои ин филм Конрад Вернон ва Уолт Дорн аст. жанри филм аниматсия, фантастика, масака, саргузашти оилавӣ ва бо иштироки Майкл Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диаз ва Зендая. хулоса нақшҳоро овоз доданд ва филм дар мавриди, медонед, тобистони оянда, ин оли бо ин тобистони, тобистони оянда ин филм ҳоли нав ба қавле пешниҳоди тамошобинон мегардад, фақат дар намоиш хонаҳо аст, ба қавле дар толорҳои намоиши. тобистони оянда студияи DreamWorks Animation тамошобинонро ба як саргузашти масакавии ҷолиб, сернок ва нав аз яке аз маҳбубтарин филмҳои аниматсионии таърих даъват мекунад, ки ин филм ном дорад. чӣ ном дорад? 227-95-94 аст рақами эфири мо. як намедонам, як силсилаи ҳамин филм бисёр маълуму машҳур аст. ман намедонам, баъд шумо дар идома дига тамошо кардед ё накардед. хулоса як замон бисёр ин филм маъмулам машҳурам буд ва ҳоли як қисми ҳамин бо забони тоҷикӣ тарҷума шудааст, ки аз шабакаҳои телевизиони мо ҳамин чиз эфир мерафт. по забони тоджики тарджума дошт.
1: Благодарю, Навруз. Друзья, на самом деле, тема сегодняшнего дня касаемо данного фильма очень интересная, потому как, дам вам опять же немного подсказки, в 2001 году на экране всех кинотеатров вышел анимационный фильм, который полностью изменил представление о сказках. Он стал первой полнометражной анимационной картиной, внимание, получившей премию «Оскар» в новой тогда номинации «Лучший анимационный фильм». Его создатели с юмором переосмыслили классические сказочные сюжеты, а персонажи мгновенно завоевали любовь миллионов зрителей по всему миру. Итак, друзья, вопрос сегодняшнего эфира к вам. Следующим летом студия The DreamWorks Animation приглашает зрителей в новое волшебное, захватывающее и невероятно смешное приключение по мотивам одного из самых любимых анимационных фильмов в истории. И вопрос к вам, что за картина и что это за фильм? Номер нашего эфира 2-27-95-94. Вот Навруз вам поставил отрывок из этого фильма, можно сказать. И если вы действительно внимательно слушали, то там были все подсказки. Потом, как я сразу это поняла.
0: Мана вахтаки азаму оғозашман алакай бошмо пай барад ки ин кадом фильм аст. Барам як бор дигар ман кутоб пешниҳод мекунам чанд лаҳза. Хуб диққат медиҳем ва баъдтар тамос мегирем. Баъдтар мо имкон дорем зангҳои шуморо бишнавем. Марҳамат.
2: Были страшенный огр и полоумный осел. Как-то раз они вместе отправились в волшебное 4-9 царство.
3: Божечки, дождались! Вот оно, наконец! Это значит, типа, мне нужен полный апгрейд. Банки закатать, холку раскатать, да и круг подтянуть, чтобы все кубики были видны.
8: Нет, ничего такого.
3: Ты хочешь сказать, что Шрек и осел, как старые деньги?
8: Нет, не вздумай!
3: Герои-напарники!
8: Это совсем не то!
2: Жили-были
0: Хулоса Аминас. Хулоса Аминас, ман фикер мекунам ки, албатта, шумо ҷоби дуруста пайдо мекунед. 227-95-94 рақами эфири мо аст. Ман мехоҳам ки суруд нашунавем. Суруд нашунавем, дарҳол ҷоби дуруста бишунавем, зеро инҷо як ду саҳифаи дигар боқӣ мондааст. Мо бояд имрӯз дар мавриди ҳамо мавзӯи дирӯза дар саҳифаи баҳси имрӯз суҳбатро як бо як ду се нафари дигар идома медодем бояд, яъне намедонам, аммо вақт جو کمتر کمی کرده است. دست اگر در حال شما جواب درست پیدا کنین پیشنهاد کنید ما میتونیم در حال بگذاریم به صفحه دیگر 227-95-94 کدام فیلمی تصویری است همین؟ کدام فیلمی تصویری است که بسیار معلوم است، مشهور است و شما من نمیدونم آغاز همین فیلم شما وقتی گوش میکنین باید دونین این همین اول موسیقی شک بار گوش کنین شما
2: بیلی страшенный огр и полоумный осел. Как-то раз они вместе отправились в волшебное 4-9 царство.
0: خب من فکر میکنم از این کمک زیاد دیگر نمیدونم گفتن غیر امکان است. خوبترش بیت تومیری شما جواب درست به شنوندا بگین یا که سرود بشنویم بعدتر زنگ را قبول کنیم.
1: Итак, друзья.
0: Бале, ман бояд баравақттар баланговяка ба шумо медодам Томирис. Марам, ассалому алейкум.
9: Алло.
0: Алло, бале, ассалому алейкум.
9: Салам алейкум, нарушо.
0: Алейкум салом, номи шумо чи аст?
9: Ман Алиҷон ҳастам.
0: Алиҷон, саломат бошед. Хуб, Марамат Алиҷон.
9: Ин фильми тасвири Томи Жерри аст.
0: Фильми тасвири Томи Жерри аст, не?
9: Бале.
0: Хуб, қариб ки пайдо кардед, аммо ҳоло ҳам фикр мекунам ки як камакак ҷоб нодуруст аст. Шумо қариб ки пайдо кардед, аммо на, ташаккур барои шумо, зинда бошед. Мо имкон дорем ки хуб нафарони дигара бишнавем, зангҳои дигара. Марамат, салом алейкум.
10: Салом алейкум.
0: Алейкум салом, номи шумо чи аст?
10: Усмон Али.
0: زنده باشین. خوب مرامت
10: این با فکر من فیلمی تصویری شرک هست.
0: فیلمی تصویری شرک هست با فکر شمونه؟
10: بله.
0: شرک چند است؟
10: نیکی راستی شنم دونم همی شنم دونم هم خیلی پخمین معاین کردم که فیلمی تصویری شرک دارم مونندی دارد.
0: مونندی دارد نه؟ کدام قسمتش مانندی دو شما گوش کردین کدام قسمتش مانند است؟
10: قسمی اولش مانندی دارد با فکرم.
0: خوب ایواز نمیکنید جوابتون شما؟
10: نه ایواز نمیکنم.
0: بله اینجا من اولی ببینم کنید جوابتون درست است یا نه. جواب شما کاملا درست هست واقعا. مو اطرافی فیلمی واقعا هم فیلمی تصویری انیمیسیونی مشهوری شرک ولی صحبت داشتیم و فکر میکنم که البته ما گفتم که اگر شما خوب گوش کنین درها پیدا میکنین جوابی درسته و این همی کمکی ما بود برای شما و این خوب است که شما بعضاً وقت به گفته های ما توجه دارین. تشکر برای شما. برای ما چی درخواست دارین؟
10: درخواست من همی یک سو در صدرابان استاد جرابق نظریو.
0: تمام سلامت باشین. حتما ما از این نفر پیدا کردیم براتون یک سرود پیشنهاد میکنیم اما حالا فرصت رو نمیگیریم یک سرود دیگر براشون دو پیشنهاد میکنیم. تو میریس
1: Благодарю, Навруз. Да, удивительно, что так быстро был найден ответ на наш поставленный вопрос. Факт касаемо данного фильма, друзья, главных героев в оригинальной версии озвучили известные голливудские актеры. Друзья, голливудские актеры. А фразы персонажей давно стали крылатыми. Кстати, на уровне сленгов молодежь очень часто это использует. За годы франшиза собрала в мировом прокате, внимание, более 4 миллиардов долларов, друзья, и вошла в число самых успешных анимационных продаваемых проектов в истории кино. И уже следующим летом зрителей вновь ждет встреча с этим волшебным, смешным и любимым миром. Речь, конечно же, о мультфильме «Шрек 5».
0: دوستان سرود همیشنویم دست شوندن سرود برمیگردیم و اگر فرصت دست دو صحبت رو در قسمت دیگر صحیفه های دوما میدیم.

0: خب مو اوشته اوشته فکر میکنم به قسمت انجام نزدیک آمدیم و مو نمیتونیم صفحه گذشت بحث امروز رو ادامه بدهیم زیرا لکه فرصت بسیار کم است شاید نمیدونم یگان اندیشه نتوانیم بشنویم اما در انجام فقط ما میتونیم از وضع هوا براتون گفته باشیم که امروز وضع هوا آفتابی است و تقریبا ولی من دقیقا براتون خواهم گفت که امروز چند درجه мо ҳавои гарм дорем аммо як занг аст биёд мешунавем занга салом алайкум ташаккур барои шумо бале биёед телефона дед мо суҳбат кунем бале бале салом алайкум саломат бошен ташаккур барои шумо хуб ин шунавандаи мо як дархост кардан албатта мо кӯшиш мекунем ки дархостҳои шуморам ба ин нобат бигирем ва баъзан ҳолатҳо мо садои шунавандаро баъзан ҳолатҳо аз эфир мегирем вақте ки занг мезанан аз эфир мегирем садошона суҳбат мекунем барои чи барои ки баъзан ҳолатҳо як камакак вақте шубҳа пайдо мешавад масалан ки намедонам ин эфири мустақим аст бароҳамин мо баъзан ҳолатҳо ҳар нафаре ки намедонам шояд ин чиза мо эҳсос мекунем яъне ровиҳо ҳамин гуна як хислат доранд агар шумо аҳамият дода бошем ровиҳое ки масалан агар таҷриба дошта бошӣ агар дар самти радио дар самти пахши мустақим бор шунаванда یعنی باید پسیخولوگ باشی باید آموزی شنوانده را و وقتی که شنوانده چی میخواهد از اما اولین سلام و از اولین صحبتش باید دونی برامی این چطور ما بزن اولاتو از احتیاط کار میگیریم کم کم ساعت 7:58 دقیقه خوب تو میریست من فکر میکنم که فرصت خیر خوش فرو رسیده
1: Да, Навроз, благодарю вас. Итак, друзья, напомню, сегодня пятница, 10 июля 2026 года. Пусть солнце сегодня согревает не только улицы, но и сердца. Пусть каждая дорога ведет к чему-то хорошему вас, а каждая встреча оставляет теплый и светлый след. Благодарим, что провели это утро вместе с нами. С вами была программа Субхона. У микрофона я, Томирис Набизот, и мой невероятно талантливый коллега Навруз Файзалиев. Оставайтесь с нами. До новых встреч на радио Фарханг 106.5 FM. Благодарим вас. Навруз.
0: Хоб му инжо бахши хабари дорем, намедонам. Хоб ба ҳар ҳол бояд як суруд пешниҳод мекунем. То он замон фикр мекунам ки ҳама чи хуб хоҳад буд. Апай Рано ҳам омадан. Апай Рано, салом алайкум. Чанд вақт буд бо мо набуданд. Бале, марҳамат. То ҳафтаи нави корӣ. Худо нигаҳбон.

хони дили ибратбин, аз дида ибар кун хон, айвони мадоин ро оинаи ибрат дон. Як раҳ зи лаби Диҷла манзил ба мадоин кун, ваз дида дувум Диҷла бар хоки мадоин рон. Худ Диҷла чунон гирьяд, сад Диҷлаи хунгӯйӣ, каз гармии хунобаш оташ чакадаш нижгон. Гӯйӣ ки нагун кардааст айвони фалакваш ро, ҳукми фалаки гардон, ё ҳукми фалак гардон. Мастааст замин зиро, хурдааст ба ҷои май, дар каси сари Хурмуз хуни дили нӯширвон.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Мысли о любви. Мысли о любви. Я люблю эту жизнь, несмотря ни на что. По глоточку вкушаю напиток сей ценный. Каждый прожитый миг не отнимет никто. Он дарован судьбой, мой подарок бесценный. Когда чувства настоящие, а не выдуманные, то и поэзия наполнена трогательными звуками, прочувственными мыслями, где в каждом слове и в знаках слышится тонкая и искренняя мелодия любви, которую невозможно не услышать. Любовь к природе, к человеку, ко всему живому. Это словно в душу пронзительно проникли невидимые теплые и светлые лучи, ими же украшая душу и заряжая других людей этим светом и теплом. Любовь – это больше, чем чувство. Это сложное переплетение психологии, биохимии и жизненного опыта. Разберемся простыми словами. Какие бывают виды любви? Как она возникает, развивается, почему исчезает и что делать, чтобы сохранить ее надолго? Любовь – одна из самых обсуждаемых и исследуемых тем в истории человечества. Они пишут стихи, снимают фильмы, сочиняют музыку. От любви рождаются семьи, вдохновение, великие подвиги и глубокие трагедии. Но, несмотря на то, что чувство нам знакомо, далеко не всегда мы можем объяснить, что такое любовь, почему мы влюбляемся, как распознать настоящие чувства и можно ли сохранить любовь на всю жизнь.

своей знаменитой книге «Искусство любить» немецкий философ и психолог Эрих Фромм утверждал, что любовь – это не случайность, а навык. По Фромму настоящая любовь – это активная забота, уважение, ответственность и знание другого человека. Это способность отдавать, а не просто получать. Согласно его триангулярной модели, любовь состоит из трех элементов. Страсть – это физическое влечение, интимность – это душевная близость, доверие и обязательство – это решение сохранить отношения, несмотря на трудности. Идеально полноценная любовь включает в себя все три компонента. Интерес к этим вопросам не угасает. С развитием психологии и нейронауки появляются новые ответы, но и они не лишают любовь ее тайны. Давайте разберем, что такое любовь простыми словами, с точки зрения психологии, биохимии и жизненного опыта.

Что такое любовь простыми словами? Любовь – это сложное, но при этом знакомое нам чувство глубокой привязанности, тепла и эмоциональной близости к другому человеку. Это то, что делает нас счастливыми, уязвимыми, вдохновленными и живыми. Простыми словами, любовь – это когда ты хочешь, чтобы другому было хорошо. Суть любви может проявляться как желание заботиться, поддерживать, радоваться успехам другого, принимать его без условий. Это не только эмоция, но и действие. Любовь видна в поступках, а не только в словах. Влюбляемся мы все легко. Небольшое предпочтение вполне естественно, однако лишь немногим из нас хватает духу поистине любить без поощрения. Так писал Джейн Остин в своем знаменитом романе «Гордость и предубеждение». Эти слова заставляют задуматься, что управляет нашими поступками и мыслями, когда мы встречаем того самого человека. В мире отношений между мужчиной и женщиной часто путают эти два чувства. Одно, подобно яркой вспышке фейерверка, ослепляет, захватывает дух, но длится лишь мгновение. Другое напоминает теплое пламя свечи. Горит ровно, спокойно, освещая все грани человека. Отличие любви от влюбленности важно знать каждому, кто хочет понять себя и не ошибиться в выборе. Ведь разница между любовью и влюбленностью – это не только эмоции, но и фундамент, на котором строится настоящее счастье. Влюбленность – это внезапное наступление временного помешательства, так писал французский писатель Стендаль. Влюбленность – это сильное эмоциональное и романтическое увлечение другим человеком, которое часто сопровождается эйфорией. Оно переворачивает жизнь, заставляет смотреть на мир новыми глазами и думать о другом с утра до вечера. Интересно, что на уровне физиологии это чувство вызывает настоящий взрыв гормонов. В этот момент мозг вырабатывает дофамин и окситоцин – это гормоны счастья. Появляется чувство окрыленности. Мир видится в более положительных красках, объект симпатии кажется самым привлекательным и идеальным. Может даже возникнуть привязанность. Отличается тем, что возникает быстро, иногда даже с первого взгляда, и развивается стремительно. Обычно это состояние длится от нескольких месяцев до полутора лет. На этом этапе кажется, что никто и ничто не может быть важнее объекта влечения. Человек идеализирует партнера, не замечая недостатков и живет в мире романтических иллюзий. Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не бывает. Второй – так, будто все на свете является чудом. Без любви жить легче, но без нее нет смысла. Это слова Льва Толстого.

Твоя рука в моей руке, ты навсегда теперь моя. За окном метель, мы сияем в темноте. Забудь про все тревоги впредь, им к нам дороги нет. Вместе мы с тобой навек человеку.

ни в тон, ни в так. Твои чувства не пустяк, пусть иссякнет воля к жизни. Но любовь к тебе никак, я жил как раб, и это факт. Тонул в веселье, кабаках, преследуя выгоду.

Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая. Обладает раем, а хочет неба. О, любящие, все это есть в вашей любви. Сумейте только найти.

как скучен и постыл был мир, пока его не одарил, как луч надежды, как заря, на свете появился я. Творец создал меня, любя, черты во всем снимал с себя, я плод экстаза, куража, не знает гений тиража. Конечно, я не Аполлон, хоть утверждает, что я он. Я с этим в корне не согласен, ну, не настолько он прекрасен.

нетипичен, потенциал мой безграничен. Я в зеркало гляжусь с истомой, завидую всем, кто со мной знакомый. В науке, в творчестве един, таких, как я, лишь я один. Я для услады создан весь, какое счастье

Я так возвышен, что, увы, самим собой всегда на «вы», но не кичусь своей природой и очень близок для народа. Но лишь творение раскрою, шедевров рухнут все устои, мир смоет буря страсти, грез, пролюдь.

пойдут за взрывами успеха истерики рыданий, смеха, не роюсь в мировой судьбе, и все опять держу в себе. И видно, день тот не настал, чтоб свой раскрыть потенциал, чтобы всех ближних возлюбя, как манну подарить себя, мужчина я.

Я женщина, такая же, как все. Моя душа – шкатулка откровений, познавшая немало искушений, побед, падений, взлетов и ранений, и ставшая увереннее в себе. Я женщина, такая же, как все.

Моя женщина, нашедшая любовь, прошедшая дорогу испытаний, сердечных мук и слез и расставаний, не понаслышке знавшая страдания и пережившая не раз мучений боль. Я женщина, нашедшая любовь.

Я женщина, и все мне по плечу. Ветра судьбы, людское зло и зависть. Меня пытались многие ужалить, по их желанию делать все заставить. Но я живу лишь так, как я хочу. Я женщина, и все мне по плечу.

Я женщина, и этим я права. Во мне коктейль из нежности и страсти. Могу сгореть, как спичка в одночасье. Я чей-то рок, и тут же чье-то счастье. Любимым людям и себе верна. Я женщина, и этим я права. Я женщина.

порой ломаю копья с горяча. Я женщина, я слабая до боли. Я женщина, и значит я судьба. Я женщина, я просто вспышка страсти.

Я женщина, и значит, я актриса. Во мне 100 лиц и 1000 ролей. Я женщина, и значит, я царица, возлюбленная всех земных царей. Я женщина, я иногда рабыня, познавшая соленый вкус обид. Я женщина, я иногда пустыня, которая испепелит. Я женщина, я избранная Богом, хотя уже...

Радио «Фарханг» – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Тем, кто только что присоединился к нам, напоминаем, вы на волне 106.5 FM. Это русский блок радио «Фарханг». И прямо сейчас послушайте главные новости дня. Металлургическая независимость позволит Таджикистану реализовывать масштабные проекты. Таджикистан и Китай подписали меморандум по международному сотрудничеству. Таджикистан и Китай намерены расширить сотрудничество в сфере культуры. Обсуждены перспективы расширения сотрудничества Таджикистана и Бангладеша в различных сферах. Эти и другие новости на этот час. И сегодня с вами я, Жасмин Назарова. События в республике и в мире. В эфире радио «Фарханг». Будьте в центре событий. Достижение металлургической независимости позволит Таджикистану в перспективе без каких-либо препятствий, независимо от санкционных ограничений или воздействия внешних кризисных факторов, реализовывать масштабные проекты, включая строительство новых промышленных городков, стратегических автомобильных дорог и тоннелей, крупных мостов, спортивных и культурно-досуговых объектов, электростанции различной мощности и других жизненно важных объектов инфраструктуры, сказал в своем выступлении президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, на встрече в ходе ознакомления со строительством предприятия по обогащению железной руды в Бобо-Дюнгафуровском районе. По словам главы государства, наличие в стране полного производственного цикла в данной отрасли является одним из показателей высокого уровня развития национальной промышленности. Государство, способное самостоятельно обеспечивать внутренние потребности продукции черной металлургии, получает возможность добиться полной самостоятельности и в других стратегически важных сферах, в том числе в строительстве, оборонной промышленности и развитии инфраструктуры, отметил Эмомали Рахмон. Лидер нации подчеркнул, что главная экономическая ценность черной металлургии заключается прежде всего в ее мощности, мультипликативном эффекте и назвал ее локомотивом роста для многих других направлений экономики. Между Министерством финансов Республики Таджикистан и Китайским агентством по сотрудничеству в области международного развития подписан меморандум о сотрудничестве по приоритетным проектам в сфере развития и двухстороннего сотрудничества. Документ подписан в Душанбе в ходе встречи министра финансов Республики Таджикистан Файзидина Кахурзода с председателем Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития Чэнь Сяодуна. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой в сфере привлечения грантовых средств и реализации приоритетных проектов развития. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам развития транспортной и логистической инфраструктуры, энергетики, прежде всего реализации гидроэнергетических проектов и проектов в области зеленой энергетики, а также поддержки других отраслей. Министр культуры Республики Таджикистан Матлубахун Саториён и чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Го Чжитюн обсудили текущее состояние о перспективе развития таджикско-китайского сотрудничества в сфере культуры, динамику взаимодействия в последние годы, сообщили в министерстве. Особое внимание уделено вопросам расширения культурных обменов, реализации совместных проектов, укрепления гуманитарных связей, а также
дальнейшего развития сотрудничества между учреждениями культуры двух стран. Министр культуры Таджикистана подчеркнула, что расширение совместных инициатив в области искусства, музейного дела, библиотечного сотрудничества, сохранение историко-культурного наследия и проведение культурных мероприятий позволит вывести партнерство на новый уровень. Го Чжитюн отметил, что Китай придает большое значение укреплению гуманитарных связей с Таджикистаном и готов поддерживать реализацию новых совместных проектов, направленных на расширение культурного обмена, популяризацию национальных традиций и развитие профессионального сотрудничества между представителями творческих кругов двух стран. Встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Изибека Каландара с президентом Торгово-промышленной палаты Бангладеш по странам Содружества независимых государств Джадабом Дебназом состоялась в городе Дакка. В ходе встречи были обсуждены вопросы привлечения бангладешских инвесторов к реализации экономических проектов в Таджикистане, увеличение объема взаимной торговли между двумя странами, а также проведение бизнес-форумов и выставок продуктов текстильной и сельскохозяйственной отрасли. Стороны также обменялись мнениями относительно возможности расширения сотрудничества в сфере туризма. Напомним, что делегация Таджикистана находится в Даке для участия в политических консультациях между министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и Народная Республика Бангладеш. Культурные новости. Таджикский художественный фильм «Мохи Даршаст» получил две награды и диплом на 21-м международном кинофестивале в кругу семьи, который прошел в Ярославе. Картина участвовала в основном в конкурсе полнометражных фильмов и соревновалась с 11 фильмами из Пуэрто-Рико, Филиппин, Франции, Германии, России, Индии, Беларуси, Ирана и Казахстана. Юный актер Абдулло Рахимзода получил награду за лучшую мужскую роль. Фильм также был отмечен за лучший саунд-дизайн и удостоен диплома за лучший саундтрек. Главные роли в картине исполнили Хуршед Мустафоев, Абдулло Рахимзода, Сайора Сафари, Исфандьор Гуломзода, Мойпайкар Йорова и Шахло Рахими. Съемки фильма проходили в различных регионах Таджикистана, от Бустона до Муминабада, в том числе в Пинджикенте, Айни и Вахдате. Создатели картины отметили вклад большой творческой команды, а также поддержку жителей городов и сел Таджикистана во время съемочного процесса. Отдельная благодарность была выражена директору Таджикфильма Махмад Саиду Шохиону и режиссеру Валерию Ахадову. После показа фильма в Ярославе российские зрители высоко оценили картину, актерскую игру и представленные в ней образы Таджикистана. В рамках фестиваля также состоялась встреча со студентами актерского направления Ярославского университета. Участникам рассказали о таджикской актерской школе, особенностях кинопроизводства в Таджикистане и работе на съемочной площадке. По словам создателей картины, участие в российских кинофестивалях имеет особое значение для продвижения таджикского кино и представления культуры, природы и жизни народа Таджикистана зарубежной аудитории. Мирное небо, величественные горы и тепло родного дома – все это наш Таджикистан. Страна древней истории, богатой культуры и талантливых людей. Пусть в каждом сердце живет любовь к родине, уважение к традициям и вера в светлое будущее. Спортивные новости. В Душанбе завершился турнир по мини-футболу на Кубок Федерации футбола Таджикистана 2026, приуроченный к Всемирному дню футбола и Дню национального единства. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, 6 команд, составленных из числа сотрудников различных департаментов и отделов Федерации футбола Таджикистана, Футбольной лиги Таджикистана, Детской юношеской футбольной лиги страны, Женской футбольной лиги, Футзальной лиги страны,
стороны представители телеканалов «Варзиш» и «Футбол», а также футбольных арбитров, комиссаров матчей и тренеров сборных команд на протяжении 2 месяцев вели борьбу за медали. Турнир стал не только спортивным соревнованием, но и хорошей возможностью для укрепления корпоративного духа, дружеских отношений между сотрудниками футбольной семьи Таджикистана и популяризации здорового образа жизни. Турнир проходил по круговой системе в 2 круга. Всего было проведено 10 туров, в рамках которых состоялось 30 матчей. На протяжении всего соревнования команды демонстрировали бескомпромиссную борьбу, высокую самоотдачу и зрелищный футбол, а судьба призовых мест решалась лишь в заключительных турах. Победителем турнира стала команда «Финансовый прессинг» департамента сборных команд Федерации футбола Таджикистана, которая в 10 сыгранных матчах одержала 6 побед, 3 встречи завершала в ничью и лишь в одной игре потерпела поражение, набрав 21 очко. Разница забитых и пропущенных мячей составила 37-22. Серебряные медали достались команде «Орио», а бронзовым призером стала команда «Генеральный секретарь». Победители и призеры были награждены кубками, медалями и памятными призами. И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 24, днем до 38 градусов тепла. В горах ночью до 17, днем до 34 градусов тепла. И в столице небольшая временная переменная облачность без осадков. Температура ночью до 24, днем до 38 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным и удачным, а дома всегда будут тепло, добро и хорошее настроение. До новых встреч в эфире.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: хаста набошед шунавандаҳои иззатманд барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг идома дорад ва мо вобаста ба нишасти матбуоти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат дорем ва дар ин мавриди абдурофи шарифиён назар аз ин нишаст маълумот дода истода буданд ва хуб биёед бахтвар шумо ба суҳбати мо шумур шавед вобаста ба ҳамин масъалаи хати форсӣ ва мо як муддат масалан таваҷҷӯҳ камтар шуд ва сарвари давлат ки ба ҳамин масъала хеле ҷиддӣ диққат доданд ва таъкид карданд ки чаро хуб таваҷҷӯҳ кам шудааст, чаро дарсҳо кам шудааст, ин чизе ки гуфтан ва дурустам гуфтан ба хотири оне ки мо вақте мехоҳем ки адабиёти тоҷики форсиро пайдо кунем, вақте шумо ба шабакаҳои иҷтимоӣ медоред ё ба интернет хуб ҷустуҷӯ мекунед, ҳамин ба форси тамоми адабиёти ҳамин бо забони форсӣ меояд ки дар Эрон аст, дар беш аз 90 миллион дар Эрон аст, беш аз 40 миллион дар Афғонистон аст, масалан 10 миллион дар Покистон аст, то ҳамин тавр дар Ҳиндустон аст, дар Аврупо аст, ино ҳама бештар бо ҳам замони масалан иш шрифти форсӣ. Вале дар ин маҳдуда мо бо ҳуруфи кирилӣ як чӣ мегӯям як хеле ҳамин дар Тоҷикистон аст ва ҳатто ман як баҳсам дошта будем як вақт дар вазорати донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ва гуфтам ки чаро ҳамин бо тоҷикӣ навишта нашуда, тамоми корҳои илмӣ бо забони русӣ ва худ хеле ками дар кам аст ки бо забони тоҷикӣ бошад ва мегуфтам ки чаро ҳамин дарсҳо камтар аст ва ин нуктаро зикр кардан ки на ҳама корҳои илмӣ бо забони ғайр аст, масалан дар ҳоле ки агар мо метавонистем ки ин адабиётҳоро бо забони форсӣ пайдо мекардем, корамон осонтар мешуд. хуб биёд Бахтиёр, дар ҳамин маврид на ки шумо дар овози тоҷик махсусан бо забони форсӣ ё дар бахши форсӣ ҳастед, аҳамияти ан ҳамин забон, омӯзиши ан ҳамин забон барои шунавандаҳои мо бигед.
2: хуб омӯзиши хати форсӣ солҳои пеш ҳам дар Тоҷикистон буд ва шумо гуфтед ки таваҷҷӯҳ камтар шуда як навъа дар солҳои ахир албатта шуда, вале ҳудуди 15 сол пешро агар мисол мо нигоҳ бикунем ва ба он замон як назар биандозем, мебинем ки ҳудуди 4 сол омӯзиши ҳудуди 4 сол дар мадорис, дар мактабҳои Тоҷикистон ҳамин чиз роҳандозӣ шуда буд ва 4 сол ҳам тамоми муҳассилон ин хатро меомӯхтанд ва аз ҷумла худи ман ҳам ки он замон як онҷо мехондам чӣ мекардам ва дар ҳафта ҳам
1: ман аз байн рафта буд, масалан бине ки 2 соат 3 соат синфои ҳафту ҳашт чигуна ки Абдурофе гуфтан буд, вале кам
2: замон аз синфи 4 то 7 буд,
1: яъне
2: он замонҳо ва яъне он замон бештар буд ва ҳатто мо ёдамон намеравад ки дар як мулоқоте ки раиси ҷумҳур солҳои 2007 ё 8 буд хато накунам бо Муҳаммадҷон Шакури Бухороӣ дар ин бора изҳори назар суҳбате доштанд ва гуфта буданд ки ба устод Шакури гуфтанд ҷаноби олӣ ки ҳамин мо як равандҳоеро фароҳам мекунем ки ҳамин як шароита фароҳам мекунем ки барои бозгашт ва омӯзиши ҳамин хат як фароянде фароҳам бишавад ва албатта мо ин чизро имрӯз ҳам дидем ва дар он билохара дар як дастури президент дар ҷаласаи ҳукумат ҳам буд ва он чи мо баъдон мехоҳам ишора бикунам ки яъне хати форсиро мегӯянд ки уқёнуси илму дониш аст дар ҷаҳон ва барои мисол як намунаи ин ҳарфро, намунаи боризашро метавонем мисол биёрем ки барои мисол ман ҳамин дар Google ба хати форсӣ навиштам ки ҳамин ба тозагӣ ҳамин рӯз ки тақвияти омӯзиши хати форсӣ дар Тоҷикистон, яъне ин бештар тааллуқ мегирад ба ҳамон дастури раҳбари давлат дар робита ба тақвияти омӯзиши ҳамин хати форсӣ ё дабираи форсӣ ва дар инҷо ман мушоҳида кардам ки он натоиҷе ки ба вуҷуд омада 477000 аст, яъне 477000 матлаб дар бораи дастури мустақими раиси ҷумҳур интишор шуда ба хати форсӣ
1: фақат
2: танҳо ба хати форсӣ дар бораи дастури раиси ҷумҳури кишвар. ва ҳамин яке аз далелҳое ҳаст ки мо метавонем ба ин хат бештар рӯ биёрем ва он донишҳо ва он чизе ки мо фаро мехоҳем бигирем, яъне он ғанитару бештару беҳтар бишавад.
1: ташаккур.
2: яке аз аҳамиятҳош метавонад аз ҳамин далелуш ҳамин бошад ки мо бигӯем ки ҳамин хат омӯзишаш барои мардуми тоҷикистон ки бо мардуми форси забони дигар, яъне афғонистон, эрон ҳам решаву пайванд ҳастанд ва аз як хуну, аз як нажоду, аз як забон ҳастанд, қобили аҳамият аст ва як бисёр метавонем бигӯем ки як шабеи обу ҳаво барои омӯзиш.
1: саломат бошанд. шумо илова чизе мегӯед ва баъдан ба мавзӯъҳои дигар мегузаред.
3: ман кӯтоҳ илова мекунам. воқеан ҳамкори мо дуруст қатъ кардан. дар замони имрӯз ҳоло ки мо мисол мегӯем забони форсӣ, забон бештар ба адабиёт сари кор дорад, ин аст
1: забони илм,
3: забони илм аст. бале, дар замони имрӯз леки мо шоҳид ҳастем ки дар фанҳои дақиқ ҳам маълумот ба забони форсӣ дар фазои интернет хеле зиёд аст. мо метавонем ки ҳатто фанҳои дақиқро ба воситаи ин хат омӯзем ва ҳатто ман то ҷое шунидам ки дар эрон чанд муассисае ҳаст ки масалан имрӯз як китобе бо забони англисӣ ё русӣ ё испаниёӣ, ҳар забони машҳури дунёе ки бошад, хоҳ дар амрико, хоҳ дар бритониёи кабир, хоҳ дар аврупо, шояд чанд рӯзе тӯл кишад ки онҳо ба забони форсӣ тарҷума кунанд.
1: бале, дастрасӣ кардан.
3: бале, ин барои мо хеле муҳим аст ки мо маълумотҳои хеле пурраву дақиқро аз тамоми фанҳо ба воситаи ин хат омӯзем.
1: бале, саломат бошам. вазорати маориф яке аз ниҳодҳое ҳастед ки гуфтам ки нишасташ хеле пурбаҳс мешавад. шояд мавзӯъҳои дигар ҳам хеле зиёд буд. боз кадом масала?
3: як масалаи дигаре ки доғ шуд, он масалаи кӯдакистон ки дар фазои маҷозӣ доғ шуда буд.
1: бале, ба нав.
3: мураббияе ки кӯдакро лату кӯб кард. ин низ дар нишаст суол шуд ва муовини вазири маориф Равшан Каримзода изҳор дошт ки гурӯҳи корӣ ташкил шуда буд, онҳо рафта назорат карданд ҳамроҳи кормандони мақомоти қудратӣ ва нисбати он нафаре ки ба чунин ҷиноят даст задааст ҷазо татбиқ гардидааст, ҳоло дар раванди таҳқиқу суд қарор дорад. ва ҳамчунин ба ин масъала хеле ишора шуд ки бояд ин масъала зери назорат ҷиддӣ гирифта шавад то ки ҳамин ҳолатҳое ки зӯровари нисбати кӯдакон ҳаст хеле кам гардад.
1: бале, монам қабул кардем конвенсияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак аст ин чи ва инча шунавандаҳои гиромӣ рақамҳо ҳам фаъол аст 27-60-10 ва 227-620 рақамҳои мо дар студия ва шумо ҳам метавонед ки суол бидиҳед ё ҳар чизе ки шумо мушоҳида кардед бипурсед. хуб, масъалаи дигар чӣ буд?
3: масоили гуногун буданд вобаста ба самти маориф ва илм. инчунин масъалаи омӯзгорон буд ки дар давраи ҳисоботӣ зиёда аз 5000 омӯзгор дар тоҷикистон зиёд шудааст.
1: ҳоло ҳамин мушкили норасии омӯзгор доранд ё надоранд?
3: дар ҳоли ҳозир ҳам хеле ҳаст. гуфт вазири маориф гуфт ки ин мушкил вуҷуд дорад, лекин як маълумоти ҷолиб пешниҳод кард ки дар ҳоли ҳозир таваҷҷӯҳ ба ихтисоси омӯзгор дар донишгоҳҳо зиёд мешавад ва донишҷӯён мехоҳанд ки бештар раваи омӯзгориро
1: ман чаро ин напурсидам? агар шумо аҳамият дода бошед, дар 6 моҳи пеш дар нишасти матбуоти қаблӣ вазорати маориф гуфт ки мо мушкили омӯзгор надорем, вале агенти назорат дар инҷа як нафар дар хати алоқа аст, мешунавем. ало,
4: салом алейкум.
1: салом алейкум.
4: хубан, саломатон хубан.
1: ташаккур, бифармед. аз куҷо занг мезанед шумо?
4: мавзӯи хубаш бо бараси кардаистодан забони форсӣ матни классикӣ забони ки мо замоне ки хурд будем ира ва пайрав аз ное фарход
1: бисёр
4: маълимо хуб дарс буданд амин форсӣ дарс гуфтанд бисёр хуб аст дар муассисаи миёнае ки умумӣ ҳастанд дарс гӯянд мақсад талабаҳо огоҳ бошанд назди молло нараванд дарс нагиранд назди як омӯзгоре ки саводи хуби то майдорад
1: خب سلامت باشن، تشکر پیرو بروی تماس گرفتن و ابراز اندیشه وابسته به خط فارسی. و اکنون اینجا یک نکته را ذکر کردن که نزدی ملا نروان از آموزگار، آخر ملا اون عربی درس میدید، این فارسی هست، آخر اینش فرق دارد به همه خاطر اینشه از اینش فرق کنه. خب ادامه بدهه.
3: بله در مسئله نورسای آموزگار گفتیم.
1: من مثال می آوردم، در 6 ماهی گذشته که نشست مطبوعاتی بود، خب وزارت معارف گفتن که از وزارت معارف گفتن که مشکلی نورسایی نیست، ولی اگنتی نظارت درسای معارف گفتن که 1000 چند قمی یک عمر آوردن که بیش از 1000 آموزگار نمی رسد گفته بودن.
3: بله.
1: یعنی عمر خود دیگر بود، ولی همین گفتن که این سال چگونه شده است.
3: وزیر معارف تاکید کرد که نورسای آموزگار بود و ما همان آموزگاران که نورسای داشت تامین نمودیم، لیکن یک چیز دیگر رو گفت که باید گفت نورسایی از احتیاجات فرق کرده شود.
1: بله.
3: گفت که مثال بعضی آموزگاری هستند که به نفقه می براین و بعضی به کار دیگر می روند. در حال حاضر خطا نکنم حدود 136,000 آموزگار در تاجیکستان هست.
1: 136,000.
3: امسال 5,000، 131,000 بوده است، امسال 5,000 زیاد شده است.
1: سلامت باشم. بعدا امتیازها و معاش زیاد شدن هم اینم خیلی زیاد
3: در مسئله معاش بود. در مسئله معاش چون که شاهد هستیم در پیام پیشوای ملت که ماه دکمبر سال 2025 به مجلس عالی ذکر شد، معاش کارمندان دولتی حدود 20 یا 25% در بعضی ساحه ها زیاد کرده شد. در کارمندان سایه معارف نیز
1: 25%
3: کم شده در ماه سپتامبر.
1: درست است، این چین در پیام گفته شده بود. انا که اینه که سال گذشته هم مثلا چند سالی هست که با دیگر ساختارهای بودجه کم باشد، اما آموزگاران خیلی زیاد کرده، این توجه خیلی
3: امتیاز است که
1: زیاد است. و حالا تغییرات با بعضی قانونگذاران به خاطر حفظ حقوق های آموزگاران، بلند برداشتن حقوق اونها خیلی زیاد خیلی جدی شده است. و مخصوصا مقام آموزگار خانم مقام آموزگاران چه قبول شد. و حالا بینید که همون بعضن معاشی که بعضن آموزگاران میگیرن همون کارمندی دولتی هم همین خیلی است، یا حتی از کارمندی دولت در این یا اون ساختارهای دولتی کار میکنه از اون بلندتر است مثلا. این خوب است به خاطر همون توجه کردن و تعلیم و تربیت. خوب میگذاریم به دیگر نشستی مطبوعاتی. گفتیم که از بس که وقت کم نشست ها زیاد ما بعد نشست بید. حالا از خود شما میپرسیم نشستی که دیروز رفته.
3: بله.
1: بعد در ساعتی دیگر با بختیار وابسته به نشست های دیگر صحبت میکنیم. مرمه
3: دیروز در نشستی کمیته معماری و ساختمان از حکومت جمهوری تاجیکستان بودیم و اینجا نیز مسائل گوناگون بررسی شد. یکی از مسائلی که بررسی شد و سوال نیز بود، شاید شما هم در شبکه های اجتماعی دیده باشید، افزایش پاره بنای در خوجند.
1: بله بله.
3: بنای ساختمانی که خیلی داغ شد و نگرانی ها را به بار آورد که اگر این گونه از شمال بیفتد بنا.
1: در حالی که تاجیکستان یکی از کشورهایی است که در منطقه اش زمین لرزه خیلی زیاد
3: خیلی زیاد است. بله. در شهر دوشنبه نیز سقف بعضی بناها و غیر
1: در آخران شمال شدن شمال.
3: بله بله. افتی خود رئیس کمیته نیز به همون مسئله چی به مسئله افتیدن بنا پاره بنا در شهر خوجند تاکید کرد و گفت که همون سرمعمار شهر خوجند و نفری که همون در سمت نظارت ساختمان ها در ولایت سغد است او از کار برکنار شدن و اینجور یک گروه کاری به ولایت سغد روان کرده شده است که نه شهر خوجند بلکه تمام همون منطقه ولایت سغد را تمام ساختمان هاش را از نظر گذراندن. و یک مسئله دیگری که در نشست پرسیده شد این همون مسئله که یک خانه به چند نفر فروخته می شود.
1: آها مسئله خیلی جدی است
3: و کمیته گفت که در این سمت خیلی کاری خوب به راه مانده اند. در همون یک سامانه شدند در کمیته
1: معماری ساختمان. یک نفر در خط علاقه است می شنیم. الو
5: سلام علیکم.
1: علیکم سلام، بفرمایید از کجا زنگ می زنید؟
5: چند یک سوال داشتم.
1: خب مرمه
5: همین استاد عزیز در خانه ما سه بچه یک تا سنفی هشت، یک تا سنفی یوزده، یک تا چورمکوز در مدرسه میخونه. همین نامای امنا بسم الله الرحمن الرحیم موندگی هست. انا که برای پاسپورت گرفتن همین بسم اللهشان نمونده سودان میگن که این خیلی ناممکن نیست. همین چیکار کردن در کره؟
1: این نام نمیشود که
5: او خند که بسیاری هم تری نام کی هست.
1: نه خدا تو نمی خیلی نام مونده می.
5: من خدم موندگی، من باباش میشم، من خیلی خدم موندگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همین خمه خدای همین هم خطونده هم گذرده هم
1: نه تشکر من سلامت باشم برای تماس گرفتم و ابرازی اندشه آخر این نام نیست روخی ولی مشکل در همین من بقید نگرفتم شالا استاد بایدلو اکرمزاد رفتن اونا در نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات بودن و ایشان در این مورد پاسخ میدادن ولی نبودن اما از بس که همون کتاب هست که کتابی نامگذاری هست میبینند مسئولین همون جماعت ها یا خب ثبتی اسناد حالت های شهروندی اینا میبینند که در کتاب نباشند نمیمونند این از روی همون کتاب چه هشان هست میبینند چون که همه اینا متخصص زباندان این چیز نیستن اینا از همون روی کتاب میبینند از روی همون دستور و کتاب میبینن که در همون جا نیست میگن که از بس که همین نامی که شما خودتان گذاشته در همین کتاب نیست ما برای شما حجت نمیدهیم انا مشکل در همین است به همون خاطر اونجا هم ذکر کردن که همون چیز نامهای گذاشته میشود که در کتاب باشن و برای این حجت میدین خب لو عبیدالله نبودن که ایشون در نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات بودن اگر می بودن حتما پاسخ می دادن مرمت شما اید اومده
3: و در اونجا بودیم که یک خانه به چند نفر فروخته می شود
1: بله بله
3: به چند نفر فروخته می شود کمیته نیز یک سامانه تشکیل نموده است که روی خط تمام همان صاحبکاران یا شرکت هایی که به ساختمان بناها مشغولند همه روی خط هست اونهایی که با آنها شرطنامه یا خرید خانه با آنها راحت تر است و کار آنها را خوب به راه می اندازند یکان فریب یا یکان کارهای غیر قانونی در آنجا نیست با رنگ سبز اشاره شده است اونهایی که در کار آنها یکان شبهه هست و مثلا شرطنامه بین دو طرف خوب
1: یکان مشکل دارند در اونجا دارند
3: با رنگ سرخ نشان داده شده است که از شهروندان خواهش کرده می شود که از همون نفرانی که از همون شرکت هایی که خیلی همکاری خوب دارند و کار خود را خوب به انجام میرسونند بیشتر با اونها همکاری کرده شد
1: سلامت باشن خیر حالا ببینید که من نافهمیدم همین گونه شرکت مثلا سامانه داشتن
3: شما نه راه اندازی کرد
1: اینا باید در شبکه های اجتماعی این چیز خیلی تبلیغ کنن در رادیو تلویزیون
3: بله بله.
1: خوب در رادیو تاجیکستان میشد در رادیو فرهنگ میشد آواز تاجیک این میوبردن تبلیغ میکردن یا در این موارد صحبت میکردن شنوانده ها میفهمیدن و همین گونه سوال ها زیاد نمیشه در این برنامه فرصت بیان چندی نفر تماس گرفته است و میگوید که من خانه خریدم میبینم که همین خانه را قبلا در دیگر کس فروخته بودن
3: یک چیز دیگر اشاره شد که خود رئیس کمیته اشاره کرد گفت که اکثریت همون مردم ما که همون خانه را میخرن همون از حقوق خود با خبر نیستن بعد از اون که مبلغ را میدهند و تمام کار بود میشود بعد به مقامات قدرتی مراجعه میکنند و وقتی که همون شرطنامه را بستی همون وقت یک بند انتخاب کن که در حالت یگان مشکلی شاید با واسطه سود از یگان مقامات حفظ حقوق حل کرده شود این چیز خوبتر میشود
1: بله درست است بعضی حالت این طور است حالت های میشود که از شرکت ها همین طور شرکت ها میفروشند ولی بعضی حالت میشود یک نفر میخرند ولی اون خانه بحثی بوده است مثلا میراثی است ولی دیگر یک میراثبر میخرن ولی دیگر میراثبر رو میگن جنجال میکنن میگن که این خانه برای این خانه منم حق دارم و این بحث است این گناه حالت خیلی زیاد است
3: بعدا اگر من در شکل کوتاه میگویم ساختمان بناهای بلند آشیانه در شهر دوشنبه وابسته به این موضوع ذکر شد چون گفتیم یک زلزله خرابه وره که در وینزوئلا چند روز پیش شد خیلی کشته ها بر جای گذاشت ولی خود کمیته اظهار داشتن که قسمت جنوبی شهر دوشنبه بیشتر به همون منطقه است که به زلزله تاب آور است و حتی آنها نقشه دارند که حتی در دور شوروی این چیز بوده است که در دوشنبه می شود که بناهای ساخت که از 60 آشانه بلند باشه.
1: بله. تشکر میکنم و حالا میدونید همون ساختن بناها در جای هایی که در راه ها یا نزدیک به راه ها مثلا اینه که در بعضی از منطقه های کشور در شهر تورسونزاده دیده میشه، در شهر حصار دیده میشه، خبرم خیلی نزدیک شد، در شهر حصار دیده میشه، در بعضی از منطقه ها که بناها طرز ساخته شده است که راه ها خیلی تنگ شده است و اکثر میبینیم اون تنبه شدن راه ها به همون خاطر است که راه ها حجمش همین پهناش خیلی کم شده است، چون بناها را آوردن برای راه. این در شهر دوشنبه بعضن دیده میشود، در همه منطقه ها دیده میشود که همین به نقشه نگرفتن، 10 سال آینده را به نقشه نگرفتن، 20 سال آینده را به نقشه نگرفتن. در همین مورد کمیته چی گفته است و بیاید بعد از بخش خبری یک کمی دیگر به همین مسئله برمیگردیم. بیاید بخش خبری است، باز با هم میشویم.
6: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Файду Мукими, с рубрикой «Новостей дня» Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Металлургическая независимость позволит Таджикистану реализовывать масштабные проекты. В Таджикистане документы на разрешение на строительство можно подавать онлайн. В Таджикистане усилили контроль сейсмостойкости строящихся зданий. В ОДКБ согласовали детали 3 учений, запланированных в России. Перейдем к основным новостям. Достижение металлургической независимости позволит Таджикистану в перспективе без каких-либо препятствий, независимо от санкционных ограничений или воздействия внешних кризисных факторов, реализовывать масштабные проекты, включая строительство новых промышленных городков, дорог и тоннелей, электростанций и других важных объектов инфраструктуры, сказал в своем выступлении президент Республики Таджикистан на встрече в ходе ознакомления со строительством предприятия по обогащению железной руды в Бабаджонгафуровском районе. Государство, способное самостоятельно обеспечивать внутренние потребности продукции черной металлургии, получает возможность добиться полной самостоятельности и в других стратегически важных сферах, в том числе в строительстве, оборонной промышленности и развитии инфраструктуры, отметил глава государства. Лидер нации подчеркнул, что главная экономическая ценность черной металлургии заключается прежде всего в ее мощном мультипликативном эффекте и назвал ее локомотивом роста для многих других направлений экономики. Физические и юридические лица в Таджикистане получили возможность подавать документы для оформления разрешений в сфере строительства в электронном формате. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Заявители могут оформлять и направлять необходимые документы через электронный портал службы лицензирования градостроительной деятельности комитета. Ведомости отмечают, что внедрение электронных сервисов направлено на упрощение процедур получения разрешительных документов и развитие цифрового взаимодействия с физическими и юридическими лицами. Кроме того, учреждения и предприятия системы комитета полностью перевели оплату государственных услуг в безналичный формат. В безналичной форме осуществляется оплата государственных сборов за выдачу разрешений и лицензий, штрафов, обязательного государственного страхования, коммунальных услуг и других видов государственных услуг. В Таджикистане усиливают контроль за качеством строительства и сейсмостойкости возводимых зданий и сооружений. Для этого при Комитете по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан создана специализированная лаборатория, оснащенная современным оборудованием российского производства. Одним из ключевых направлений работы лаборатории стало проведение испытаний свай и оснований зданий и сооружений в городах и районах страны. Особое внимание уделяется обеспечению сейсмостойкости объектов строительства. Полученные в ходе испытаний показатели сопоставляются с данными конструктивных расчетов, предусмотренных проектной документацией. Такой подход позволяет специалистам оценить соответствие фактических характеристик основания здания с проектными параметрами. В комитете отмечают, что лабораторный и технический контроль направлен на повышение качества строительных работ, соблюдение требований градостроительного законодательства и обеспечение надежности возводимых зданий и сооружений. Председатель города Душанбе Рустам Имамали поручил изучить вопрос отмены платы в размере 100 саманей для водителей такси. Об этом сообщает мэрия Душанбе. Соответствующее поручение дано заместителю председателя города Душанбе, курирующему вопросы транспорта. Он совместно с Министерством транспорта Таджикистана и другими профильными структурами должен изучить вопрос отмены этой платы. Соответствующим структурам также поручено в кратчайшие сроки представить предложение по внедрению новых и современных методов работы, направленных на обеспечение нормальной деятельности пассажирских таксомоторных компаний. В первом полугодии 2026 года на территории республики было зарегистрировано 35 699 празднеств и обрядов. Об этом сегодня журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Комитета по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при правительстве Республики Таджикистан Фарухулло Алимзода. Отмечено, что по республике проведено 8661 рейдовое мероприятие, в том числе в городе Душанбе 3337, в Горно-Бадахшанской автономной области 35, в Сагдийской области 1213, в Хатлонской области 2292, а в городах и районах республиканского подчинения 2784. Из общего числа рассмотренных дел по 699 случаям были назначены административные взыскания, а 5 дел прекращены судами в ходе рассмотрения. Общая сумма назначенных штрафов составила 5 097 096 самани, подытожил Фарухулло Алимзода. За 6 месяцев до 2026 года Национальным центром законодательства при президенте Республики Таджикистан были изучены и проанализированы 6 нормативно-правовых актов. В результате представлены 84 научных предложения, заявил сегодня в ходе пресс-конференции директор центра Изатулло Саидзода. Также было отмечено, что центр является уполномоченным органом по проведению экспертизы и анализа регулярного воздействия. За отчетный период в целях проведения публичных консультаций разработчиками, субъектами правотворчества, в реестр планов разработки проектов нормативных правовых актов были размещены 44 уведомления и проекта нормативных правовых актов, которым в соответствии с требованиями статьей 34.37 Закона Республики Таджикистан о нормативно-правовых актах был обеспечен онлайн-доступ. Изатулло Саидзода добавил, что в целях практической реализации концепций, стратегий и государственных программ в первом полугодии 2026 года Центр наладил работу по 10 концепциям, стратегиям и государственным программам и обеспечил их исполнение. Перейдем к зарубежным новостям. В России обсудили организацию и проведение 3 учений Организации договора коллективной безопасности «Взаимодействие 2026», «Поиск 2026» и «Эшелон 2026». Об этом сообщает пресс-служба организации. Вторые штабные переговоры прошли с 7 по 9 июля. Они были посвящены подготовке командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026», специальных учений силами и средствами разведки «Поиск 2026», а также учений по материально-техническому обеспечению «Эшелон 2026». В ходе переговоров стороны уточнили и согласовали замыслы предстоящих учений. Их цели увязаны с задачами стратегического командно-штабного учения Вооруженных сил России «Центр 2026». Кроме того, была проведена рекогносцировка районов предстоящих учений на Чебаркульском полигоне. Проведение маневров запланировано на сентябрь-октябрь текущего года. Участники также рассмотрели вопросы организации руководства учениями, определили составы обучаемых органов управления и подразделений национальных контингентов, согласовали порядок проведения практических действий и обсудили организацию всестороннего обеспечения. Повышенный уровень глюкозы в крови может ускорить старение мозга и увеличить риск развития деменции, инсульта и других неврологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые, изучившие данные более 21 тысячи человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry. В ходе работы авторы сопоставили результаты МРТ головного мозга, показатели метаболизма крови и генетическую информацию добровольцев, чтобы выяснить, какие биологические факторы влияют на скорость старения главного органа центральной нервной системы человека. Анализ данных более 21 тысячи человек выявил 9 метаболитов, связанных с этим процессом. Наиболее выраженная зависимость оказалась у глюкозы. Чем выше был ее уровень в крови, тем сильнее проявились признаки ускоренного старения мозга. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные UK Biobank, отмечается в документе. Кроме того, повышенный уровень сахара коррелировал с уменьшением объема серого вещества в различных отделах мозга, снижением когнитивных способностей и более высоким риском развития деменции, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, инсульта, депрессии и тревожных расстройств. Дополнительный генетический анализ показал, что эта связь не является случайностью. По мнению авторов исследования, обмен глюкозы – один из ключевых факторов, влияющих на здоровье мозга. А поддержание нормального уровня сахара в крови может стать перспективным направлением для профилактики возрастных неврологических нарушений. В Испании продолжается борьба с разрушительным лесным пожаром в Лос-Калиардосе, близ Альмерии. 10 июля там погибло не менее 11 человек после того, как огонь прошел по полузаслушливой местности у Сьерра-де-Лос-Филабрес. Около 1000 жителей были эвакуированы, несколько дорог перекрыты, пока лесной пожар стремительно распространялся в условиях засушливой погоды и сильного ветра. По данным спасательных служб, многие погибшие были обнаружены в выгоревших автомобилях, что говорит о том, что огонь настиг их, когда они пытались спастись от надвигающейся пламени. Власти первоначально сообщали о 12 погибших, но после уточнения данных сократили число жертв до 11. Более 150 пожарных при поддержке 220 военнослужащих из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям Испании продолжают работу на месте, пытаясь локализовать пожар и не допустить его дальнейшего распространения. Следователи пока не установили причину такого возгорания, однако из поступивших в экстренные службы звонков следует, что упавшая линия электропередачи могла поджечь растительность поблизости, после чего огонь быстро распространился по окружающему лесу. По данным властей, 6 человек получили ранения, у некоторых зафиксированы ожоги и отравления дымом. Катастрофе предшествовали несколько недель аномальной жары по всей Испании. Температура многократно превышала 40 градусов Цельсия, из-за чего растительность пересохла и создались идеальные условия для лесных пожаров. Эксперты предупреждают, что подобная погода существенно повышает и вероятность возникновения, и мощность лесных пожаров, что вызывает вопросы о готовности страны к участившимся климатическим аномалиям. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнут под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земную доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

хони дили ибратбин, аз дида ибар кун хон, айвони мадоин ро оинаи ибрат дон. Як раҳ зи лаби Диҷла манзил ба мадоин кун, ваз дида дуввум Диҷла бар хоки мадоин рон. Худ Диҷла чунон гиряд, сад Диҷлаи хун

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Мысли о любви. Мысли о любви. Я люблю эту жизнь, несмотря ни на что. По глоточку вкушаю напиток сей ценный. Каждый прожитый миг не отнимет никто. Он дарован судьбой, мой подарок бесценный. Когда чувства настоящие, а не выдуманные, то и поэзия наполнена трогательными звуками, прочувственными мыслями, где в каждом слове и в знаках слышится тонкая и искренняя мелодия любви, которую невозможно не услышать. Любовь к природе, к человеку, ко всему живому. Это словно в душу пронзительно проникли невидимые теплые и светлые лучи, ими же украшая душу и заряжая других людей этим светом и теплом. Любовь – это больше, чем чувство. Это сложное переплетение психологии, биохимии и жизненного опыта. Разберемся простыми словами. Какие бывают виды любви? Как она возникает? Развивается? Почему исчезает? И что делать, чтобы сохранить ее надолго? Любовь – одна из самых обсуждаемых и исследуемых тем в истории человечества. Они пишут стихи, снимают фильмы, сочиняют музыку. От любви рождаются семьи, вдохновение, великие подвиги и глубокие трагедии. Но, несмотря на то, что чувство нам знакомо, далеко не всегда мы можем объяснить, что такое любовь, почему мы влюбляемся, как распознать настоящие чувства и можно ли сохранить любовь на всю жизнь.

своей знаменитой книге «Искусство любить» немецкий философ и психолог Эрих Фромм утверждал, что любовь – это не случайность, а навык. По Фромму, настоящая любовь – это активная забота, уважение, ответственность и знание другого человека. Это способность отдавать, а не просто получать. Согласно его триангулярной модели, любовь состоит из трех элементов. Страсть – это физическое влечение. Интимность – это душевная близость, доверие. И обязательство – это решение сохранить отношения, несмотря на трудности. Идеально полноценная любовь включает в себя все три компонента. Интерес к этим вопросам не угасает. С развитием психологии и нейронауки появляются новые ответы, но и они не лишают любовь ее тайны. Давайте разберем, что такое любовь простыми словами, с точки зрения психологии, биохимии и жизненного опыта.

Что такое любовь простыми словами? Любовь – это сложное, но при этом знакомое нам чувство глубокой привязанности, тепла и эмоциональной близости к другому человеку. Это то, что делает нас счастливыми, уязвимыми, вдохновленными и живыми. Простыми словами, любовь – это когда ты хочешь, чтобы другому было хорошо. Суть любви может проявляться как желание заботиться, поддерживать, радоваться успехам другого, принимать его без условий. Это не только эмоция, но и действие. Любовь видна в поступках, а не только в словах. Влюбляемся мы все легко. Небольшое предпочтение вполне естественно, однако лишь немногим из нас хватает духу поистине любить без поощрения. Так писал Джейн Остин в своем знаменитом романе «Гордость и предубеждение». Эти слова заставляют задуматься, что управляет нашими поступками и мыслями, когда мы встречаем того самого человека. В мире отношений между мужчиной и женщиной часто путают эти два чувства. Одно, подобно яркой вспышке фейерверка, ослепляет, захватывает дух, но длится лишь мгновение. Другое напоминает теплое пламя свечи, горит ровно, спокойно, освещая все грани человека. Отличие любви от влюбленности важно знать каждому, кто хочет понять себя и не ошибиться в выборе. Ведь разница между любовью и влюбленностью – это не только эмоции, но и фундамент, на котором строится настоящее счастье. Влюбленность – это внезапное наступление временного помешательства, так писал французский писатель Стендаль. Влюбленность – это сильное эмоциональное и романтическое увлечение другим человеком, которое часто сопровождается эйфорией. Оно переворачивает жизнь, заставляет смотреть на мир новыми глазами и думать о другом с утра до вечера. Интересно, что на уровне физиологии это чувство вызывает настоящий взрыв гормонов. В этот момент мозг вырабатывает дофамин и окситоцин – это гормоны счастья. Появляется чувство окрыленности. Мир видится в более положительных красках, объект симпатии кажется самым привлекательным и идеальным. Может даже возникнуть привязанность. Отличается тем, что возникает быстро, иногда даже с первого взгляда, и развивается стремительно. Обычно это состояние длится от нескольких месяцев до полутора лет. На этом этапе кажется, что никто и ничто не может быть важнее объекта влечения. Человек идеализирует партнера, не замечая недостатков и живет в мире романтических иллюзий. Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не бывает. Второй – так, будто все на свете является чудом. Без любви жить легче, но без нее нет смысла. Это слова Льва Толстого.

пусть не стал не в так. Твои чувства не пустяк, пусть иссякнет воля к жизни. Но любовь тебе никак, я жил как рабы, это факт. Тонул в веселье, кабаках, преследуя выгоду, ища себя в чужом.

Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая. Обладает раем, а хочет неба. О, любящие, все это есть в вашей любви. Сумейте только найти.

был мир, пока его не одарил, как луч надежды, как заря, на свете появился я. Творец создал меня, любя, черты во всем снимал с себя, я плод экстаза, куража, не знает гений тиража. Конечно, я не Аполлон, хоть утверждает, что я он. Я с этим в корне не согласен, ну, не настолько он прекрасен.

нетипичен, потенциал мой безграничен. Я в зеркало гляжусь с истомой, завидую всем, кто со мной знакомый. В науке, в творчестве един, таких, как я, лишь я один. Я для услады создан весь, какое счастье.

Я так возвышен, что, увы, самим собой всегда на «вы», но не кичусь своей природой и очень близок для народа. Но лишь творение раскрою, шедевров рухнут все устои, мир смоет буря страсти грез, прольются реки горьких слез.

пойдут за взрывами успеха истерики рыданий, смеха, не роюсь в мировой судьбе, и все опять держу в себе. И видно, день тот не настал, чтоб свой раскрыть потенциал, чтобы всех ближних возлюбя, как манну подарить себя. Мужчина я.

Я женщина, такая же, как все. Моя душа – шкатулка откровений, познавшая немало искушений, побед, падений, взлетов и ранений, и ставшая увереннее в себе. Я женщина, такая же, как все.

Я женщина, нашедшая любовь, прошедшая дорогу испытаний, сердечных мук и слез и расставаний, не понаслышке знавшая страдания и пережившая не раз мучений боль. Я женщина, нашедшая любовь.

Я женщина, и все мне по плечу. Ветра судьбы, людское зло и зависть. Меня пытались многие ужалить, по их желанию делать все заставить. Но я живу лишь так, как я хочу. Я женщина, и все мне по плечу.

Я женщина, и этим я права. Во мне коктейль из нежности и страсти, могу сгореть, как спичка в одночасье. Я чей-то рок, и тут же чье-то счастье. Любимым людям и себе верна. Я женщина, и этим я права. Я женщина.

порой ломаю копья с горяча. Я женщина, я слабая до боли. Я женщина, и значит я судьба. Я женщина, я просто вспышка страсти.

Я женщина. И значит, я актриса. Во мне 100 лиц и 1000 ролей. Я женщина. И значит, я царица, возлюбленная всех земных царей. Я женщина. Я иногда рабыня, познавшая соленый вкус обид. Я женщина. Я иногда пустыня, которая испепелит. Я женщина. Я избранная Богом, хотя уже

Радио Фарханг – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Тем, кто только что присоединился к нам, напоминаем, вы на волне 106.5 FM. Это русский блок «Радио Фарханг». И прямо сейчас послушайте главные новости дня. Металлургическая независимость позволит Таджикистану реализовывать масштабные проекты. Таджикистан и Китай подписали меморандум по международному сотрудничеству. Таджикистан и Китай намерены расширить сотрудничество в сфере культуры. Обсуждены перспективы расширения сотрудничества Таджикистана и Бангладеша в различных сферах. Эти и другие новости на этот час. И сегодня с вами я, Жасмин Назарова. События в республике и в мире. В эфире радио «Фарханг». Будьте в центре событий. Достижение металлургической независимости позволит Таджикистану в перспективе без каких-либо препятствий, независимо от санкционных ограничений или воздействия внешних кризисных факторов, реализовывать масштабные проекты, включая строительство новых промышленных городков, стратегических автомобильных дорог и тоннелей, крупных мостов, спортивных и культурно-досуговых объектов, электростанции различной мощности и других жизненно важных объектов инфраструктуры, сказал в своем выступлении президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, на встрече в ходе ознакомления со строительством предприятия по обогащению железной руды в Бобо-Дюнгафуровском районе. По словам главы государства, наличие в стране полного производственного цикла в данной отрасли является одним из показателей высокого уровня развития национальной промышленности. Государство, способное самостоятельно обеспечивать внутренние потребности продукции черной металлургии, получает возможность добиться полной самостоятельности и в других стратегически важных сферах, в том числе в строительстве оборонной промышленности и развитии инфраструктуры, отметил Эмомали Рахмон. Лидер нации подчеркнул, что главная экономическая ценность черной металлургии заключается прежде всего в ее мощности, мультипликативном эффекте и назвал ее локомотивом роста для многих других направлений экономики. Между Министерством финансов Республики Таджикистан и Китайским агентством по сотрудничеству в области международного развития подписан меморандум о сотрудничестве по приоритетным проектам в сфере развития и двухстороннего сотрудничества. Документ подписан в Душанбе в ходе встречи министра финансов Республики Таджикистан Файзидина Кахурзода с председателем Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития Чэнь Сяодуна. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой в сфере привлечения грантовых средств и реализации приоритетных проектов развития. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам развития транспортной и логистической инфраструктуры, энергетики, прежде всего реализации гидроэнергетических проектов и проектов в области зеленой энергетики, а также поддержки других отраслей. Министр культуры Республики Таджикистан Матлубахун Саториюн и чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Го Чзитюн обсудили текущее состояние о перспективе развития таджикско-китайского сотрудничества в сфере культуры, динамику взаимодействия в последние годы, сообщили в министерстве. Особое внимание уделено вопросам расширения культурных обменов, реализации совместных проектов, укрепления гуманитарных связей, а также
дальнейшего развития сотрудничества между учреждениями культуры двух стран. Министр культуры Таджикистана подчеркнула, что расширение совместных инициатив в области искусства, музейного дела, библиотечного сотрудничества, сохранение историко-культурного наследия и проведение культурных мероприятий позволит вывести партнерство на новый уровень. Го Чжитюн отметил, что Китай придает большое значение укреплению гуманитарных связей с Таджикистаном и готов поддерживать реализацию новых совместных проектов, направленных на расширение культурного обмена, популяризацию национальных традиций и развитие профессионального сотрудничества между представителями творческих кругов двух стран. Встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Изибека Каландара с президентом Торгово-промышленной палаты Бангладеш по странам Содружества независимых государств Джадабом Дебназом состоялась в городе Дакка. В ходе встречи были обсуждены вопросы привлечения бангладешских инвесторов к реализации экономических проектов в Таджикистане, увеличение объема взаимной торговли между двумя странами, а также проведение бизнес-форумов и выставок продуктов текстильной и сельскохозяйственной отрасли. Стороны также обменялись мнениями относительно возможности расширения сотрудничества в сфере туризма. Напомним, что делегация Таджикистана находится в Даке для участия в политических консультациях между Министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и Народная Республика Бангладеш. Культурные новости. Таджикский художественный фильм «Мохи Даршаст» получил 2 награды и диплом на 21-м международном кинофестивале «В кругу семьи», который прошел в Ярославе. Картина участвовала в основном в конкурсе полнометражных фильмов и соревновалась с 11 фильмами из Пуэрто-Рико, Филиппин, Франции, Германии, России, Индии, Белоруссии, Ирана и Казахстана. Юный актер Абдулло Рахимзода получил награду за лучшую мужскую роль. Фильм также был отмечен за лучший саунд-дизайн и удостоен диплома за лучший саундтрек. Главные роли в картине исполнили Хуршед Мустафоев, Абдулло Рахимзода, Сайора Сафари, Исфандьор Гуломзода, Мойпайкар Йорова и Шахло Рахими. Съемки фильма проходили в различных регионах Таджикистана, от Бустона до Муминабада, в том числе в Пинджикенте, Айни и Вахдате. Создатели картины отметили вклад большой творческой команды, а также поддержку жителей городов и сел Таджикистана во время съемочного процесса. Отдельная благодарность была выражена директору Таджикфильма Махмад Саиду Шохиону и режиссеру Валерию Ахадову. После показа фильма в Ярославе российские зрители высоко оценили картину, актерскую игру и представленные в ней образы Таджикистана. В рамках фестиваля также состоялась встреча со студентами актерского направления Ярославского университета. Участникам рассказали о таджикской актерской школе, особенностях кинопроизводства в Таджикистане и работе на съемочной площадке. По словам создателей картины, участие в российских кинофестивалях имеет особое значение для продвижения таджикского кино и представления культуры, природы и жизни народа Таджикистана зарубежной аудитории. Мирное небо, величественные горы и тепло родного дома – все это наш Таджикистан. Страна древней истории, богатой культуры и талантливых людей. Пусть в каждом сердце живет любовь к родине, уважение к традициям и вера в светлое будущее. Спортивные новости. В Душанбе завершился турнир по мини-футболу на Кубок Федерации футбола Таджикистана 2026, приуроченный к Всемирному дню футбола и Дню национального единства. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, 6 команд, составленных из числа сотрудников различных департаментов и отделов Федерации футбола Таджикистана, Футбольной лиги Таджикистана, Детской юношеской футбольной лиги страны, Женской футбольной лиги, Футзальной лиги страны,
основные представители телеканалов «Варзиш» и «Футбол», а также футбольных арбитров, комиссаров матча и тренеров сборных команд на протяжении 2 месяцев вели борьбу за медали. Турнир стал не только спортивным соревнованием, но и хорошей возможностью для укрепления корпоративного духа, дружеских отношений между сотрудниками футбольной семьи Таджикистана и популяризации здорового образа жизни. Турнир проходил по круговой системе в 2 круга. Всего было проведено 10 туров, в рамках которых состоялось 30 матчей. На протяжении всего соревнования команды демонстрировали бескомпромиссную борьбу, высокую самоотдачу и зрелищный футбол, а судьба призовых мест решалась лишь в заключительных турах. Победителем турнира стала команда «Финансовый прессинг» департамента сборных команд Федерации футбола Таджикистана, которая в 10 сыгранных матчах одержала 6 побед, 3 встречи завершала в ничью и лишь в одной игре потерпела поражение, набрав 21 очко. Разница забитых и пропущенных мячей составила 37-22. Серебряные медали достались команде «Орио», а бронзовым призером стала команда «Генеральный секретарь». Победители и призеры были награждены кубками, медалями и памятными призами. И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 24, днем до 38 градусов тепла. В горах ночью до 17, днем до 34 градусов тепла. И в столице небольшая временная переменная облачность без осадков. Температура ночью до 24, днем до 38 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным и удачным, а дома всегда будут тепло, добро и хорошее настроение. До новых встреч в эфире.